тамамта пиллутерлута микэлунгумта ассигэрлутунгули куугааллхкат умиоқлукуппилла уппиоқуорлукиэрнерэм аёқутэхка мактэлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартэлхкиорлуки иллу ликуугааллхкат ликнаорат питэклуку

чиг нь юг манд гэтвах лүгүй юх тухлай ногт даа мэрит ми тэнэ маамг 11:30 AM маамун хуани KYUK 6:40 AM